0: Hallo, hallo, Shanghai.
1: Oui, très gut.
0: Ja, bitte.
1: Yes, please.
0: Je suis de pronto.
2: Давай, пожалуйста. Я включаю. Если так, 45 тысяч километров. Если у вас на уровне, то дальше машина на сон Давай,

цветной. Там есть яркий. Похоже, может быть, это игрушка. Поверхность гладкая, но есть вот какие-то выступы. Палец даже застревает. Может быть, это какие-то насечки. Выступы просто. На игрушку похоже. Разноцветный металл.

гладкая, но есть вот какие-то выступы. Палец даже застревает. Может быть, это какие-то насечки или это буквы. Или выступы просто. Светлый металл или пластмасса, крашеный металл. Вот все.

0: Hallo, hallo, Shanghai.
1: Oui, j'écoute.
0: Ja, bitte.
1: Je suis.
0: Oui, j'écoute. De pronto.
2: Давай, пока. Я включаю. Если у вас на уровне, то дальше пошли на